0: Валюта, прямая связь на президента.
1: Docked in orbit again. In free drift.
2: Esteu escoltant Ongo Bongo.